0: За шубой «Империя меха», Ленинградская площадь 3.
1: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
2: Все виды строительно-монтажных работ для жилых и нежилых помещений. Компания «Бетонир». Железное слово. Бетонное дело. Звоните 38-58-18. 38-58-18.
3: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
4: Доставка на работу и обратно.
3: Это «Продоптицефабрика Сибирская». Хочешь такую работу? Звони 63-69-70.
5: Внимание! Омск. Грандиозное открытие нового Мегахенд. 22 августа в 10:00. Пушкина 59. Казачья Слобода. Первый этаж. Брендовые вещи, выгодные цены и подарки всем покупателям. Ждем вас в Мегахенд.
6: Хороший пуховик – это не вопрос цены. Это вопрос того, где покупать. В меховом дисконте – глобальная ликвидация пуховиков. До конца августа скидки до 70%. От 4 950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mehdiskont.ru и по телефону 500-554.
7: Катод, стартеры и генераторы. Новое СТО? На 10 лет октября 127. Все лето минус 20% на все ремонты. Стартеры, генераторы. Катод.
8: Телефон рекламной службы 53-42-80.
9: Все, что ты любишь, на радио «Ваня».

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

Небо словно ювелирка, звезды как кристаллы. И для тебя сегодня их достану. Они падают, но знай, что я соберу их всех. Я сделаю

опаснее. Девочка с нашего двора, она не такая, как все. Все не такие, как она будто во сне. Девочка с нашего двора.

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, сегодня, 17 августа, в Омске возможен дождь. Дневная температура плюс 20. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба и будет слабо расти. В ближайшие дни ожидается дождливая пасмурная погода.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.

Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.

0: +1. Звоните 33-62-33. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
1: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
2: Хочешь свой дом, но участка нет?
3: В Евростиле знают ответ.
2: Нет накоплений на первый взнос?
3: ИП «Танский» решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
2: Евростиль. Заезжай и живи.
3: Звони 35-33-34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80. Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Россиян предупредили о схемах мошенников с топливными картами. Эксперты объяснила, как гаджеты влияют на психику. Домашний гусь спас американскую семью от пожара. Здравствуйте, в студии Радио Ваня Алексей Акопов. Аферисты в соцсетях рассылают объявления о продаже топливных карт и талонов, которые ведут на фишинговые сайты, позволяющие похищать средства и данные. Об этом рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк. По ее словам, мошенники заманивают жертв на фишинговые сайты утверждениями о продаже топливных карт ниже рыночной стоимости. На них россиянам предлагают ввести данные от своих банковских карт или сообщить коды из СМС. Это позволяет получать неправомерный доступ к счетам в кредитно-финансовых организациях. После перечисления денежных средств предложенный товар не предоставляется, а мошеннические интернет-ресурсы прекращают работу либо становятся недоступными, пояснила Волк. Помимо этого, аферисты стали предлагать пользователям подключить услугу уведомления об атаке беспилотных летательных аппаратов через фейковые сайты. Современный мир невозможно представить без гаджетов, однако регулярное использование телефона, планшета или ноутбука приводит к цифровому выгоранию. Как справиться с усталостью, рассказала специалист Мария Лопухина. Цифровое выгорание редко проявляется резкой поломкой. Постепенно снижаются концентрация, качество решений, способность восстанавливаться. Человек ошибается чаще, дольше выполняет задачи, становится раздражительным или безразличным. Опасность и для организации, если культура поощряет непрерывную доступность, индивидуальные советы не решают проблему, отметил эксперт. По словам Лопухиной, справиться с выгоранием поможет правильная организация труда. Эксперт посоветовала начать с чистки телефона. Необходимо посмотреть, на какие приложения и системы человек отвлекается чаще всего. Лопухина также порекомендовала установить четкие временные границы использования телефона и ноутбука в течение дня, передает RuNews24.ru. Американская семья в Техасе сумела предотвратить крупнейший пожар благодаря домашнему гусю. Огонь вспыхнул в сарае, где содержались другие птицы, курицы и индейки. Гусь первым заметил опасность, выбежал на улицу. Для того, чтобы привлечь внимание, птица начала громко гоготать и беспокойно ходить взад-вперед возле дома, пишет журнал People. Шум разбудил владельца гуся. Выйдя на улицу, мужчина увидел пламя и быстро сориентировался в ситуации.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня».

0: радио Ваня.
1: Не догонишь, не поймаешь, не вернешь. Убежала вдаль красивая девчонка. Ты же знаешь, ты же гонишь, ты же врешь.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Митмастер 55».
2: По данным синоптиков, сегодня, 17 августа, в Омске возможен дождь. Дневная температура – плюс 20. Атмосферное давление – 745 миллиметров ртутного столба и будет слабо расти. В ближайшие дни ожидается дождливая, пасмурная погода.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Мясная лавка «Сибирские колбасы» в связи с расширением сети приглашает в команду администраторов, продавцов-кассиров, приемщиков товара, уборщиков. 98, 5 и 3 0. Мясная лавка ждет именно тебя.
3: Реклама на радио «Ваня».

0: Ярослава Хавейл F7 в Антикор Сервис. Звоните 532-555.
1: Почему я здесь? Зарплата достойная, питание вкусное, продукция по специальным ценам,
2: доставка на работу и обратно.
1: Это Продоптицефабрика Сибирская. Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
3: Меховой салон «Магдана» приглашает вас в мир настоящей роскоши. Норковые шубы безупречного качества, редкие коллекции из аргентинской лисы и новинки по доступной цене. Меховой салон «Магдана» не про моду, а про стиль, который остается с вами. Континент 2. Первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
4: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
5: Быть на стиле просто, когда рядом «Рафаэль». Новая коллекция стильной обуви уже ждет вас в магазинах «Рафаэль». Большое поступление моделей – классика или спорт. Выбор за вами. Приятные цены. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и «Маяк 1, третий этаж.
6: Нужен качественный бетон, пескобетон, растворы, керамзитоблоки или тротуарная плитка? Обращайтесь в компанию «Бетонир». 38-10-48.
7: 38-10-48. За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь, 3.
8: Телефон рекламной службы 53-42-80.
9: Реклама на радио «Ваня».
10: Для слушателей старше 12 лет.
11: Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм» в аптеках и на маркетплейсах.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Звучит легко. Радио «Ваня». Блин.

0: Если хочешь остаться, останься просто так.
1: Пусть тебе приснятся сны о теплых берегах.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
1: Нужен склад? Сделаем! Ангар или навес? Смонтируем! Промышленный непылящий пол? И это тоже к нам! Компания СПС. Ангары от 1900 рублей за квадратный метр. Звоните 38-38-04. 38-38-04.
2: Это больше, чем просто стоматология. Это новые возможности для вашей улыбки. Первый в Омске. Центр имплантации и протезирования сети «Улыбка». Записывайтесь на бесплатный стоматологический чекап и диагностику. 90 60 61. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38-05-28.
4: Внимание, Омск! Грандиозное открытие нового Мегахенд. 22 августа в 10:00 Пушкина 59, Казачья Слобода, первый этаж. Брендовые вещи, выгодные цены и подарки всем покупателям. Ждем вас в Мегахенд.
5: За улыбкой поскорей приходите в «Акварель». Современная стоматология по честным ценам. До конца сентября акция. Имплантация 30 тысяч. Комплексная чистка зубов 4 тысячи. Центр инновационной стоматологии «Акварель». Звездова 132, корпус 1. Звоните 33 62 33. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
7: Телефон рекламной службы 53 42 80.
8: Реклама для слушателей старше 12 лет.
9: Мне светло.
10: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
11: Не светло.
12: Застройщик ООО «Земельный личный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
13: От Мурманска до Хабаровска. Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Минпросвещение определило время на выполнение домашнего задания. Мошенники стали чаще использовать тему поступления в вузы для обмана россиян. Вид из окна, как выяснилось, может значительно влиять на качество сна. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. Минпросвещение определило время на выполнение домашнего задания. Так, нормативы в школах составили от 1,5 до 3,5 часов. Об этом сообщил эксперт Минпросвещения Максим Костенко, пишет РИА Новости. Он отметил, что такие нормативы утверждены Роспотребнадзором. Они дифференцированы с учетом психофизиологических особенностей детей. Эксперт также напомнил, что обучение в первом классе проводится без домашних заданий. Эта норма была закреплена еще в 2021 году приказом профильного ведомства. Ранее глава министерства Сергей Кравцов заявил, что ведомство не планируют отменять домашние задания для школьников. Они необходимы для повторения пройденного материала. Мошенники стали активнее использовать махинации с поступлением в вузы для обмана. Так они предлагают закрепить место, ускорить зачисление или оплатить резерв на коммерческом отделении, пишут «Известия». Эксперты предупреждают, что в последние недели приемной кампании аферисты будут использовать страх потерять место и дефицит времени для социальной инженерии. В этом году риски усилились на фоне высокого конкурса. В российских вузах сократили 47 тысяч платных мест, это около 13% от общего количества, а почти 9 тысяч школьников получили 100 баллов по ЕГЭ. На отдельных направлениях ведущих московских вузов конкурс на бюджет превышал 150, а то и 200 человек на место. Вид из окна может значительно повлиять на сон. К такому выводу пришли ученые из университета Осаки. Они проанализировали панорамные снимки Токио и сопоставили их с качеством сна тысячи работающих горожан в возрасте от 40 до 59 лет. И вот оказалось, что плотная городская застройка и деревья под окнами увеличивают продолжительность сна. Объясняется это тем, что высокие здания и обилие зелени формируют субъективное ощущение защищенности и безопасности. Противоположный эффект показали улицы с развитой пешеходной инфраструктурой. Районы с широкими тротуарами и дорожными знаками делают улицы оживленными и многолюдными, в результате чего у жителей снижается чувство уединения, а визуальный и звуковой шум мешают полноценному отдыху. И еще один нюанс. Все это существенно влияет на сон тех, кто живет на нижних этажах. Ну а те, кто живут на 10-м и выше, смотрят поверх деревьев и пешеходов. Для них улица внизу превращается в размытый общий план. На их сон планировка тротуаров и поток незнакомцев практически не влияют.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». «Ваня». «Радио Ваня».

0: автосалон.
1: Антикор сервис. Поможем купить автомобиль или обменяем ваш. Быстро и выгодно. Кондратюка 8. Звоните 66-66-33.
2: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль-55-35-33-34». 35-33-34. ИП «Танский Денис Сергеевич». ОГРН 5-650-0-28-716.

0: Мельничная 134. Запись на тест-драйв 291-911.
1: За шубой империя меха. Ленинградская площадь 3.
2: Скоро в школу, не зевай. В Доброцене для учебы концтовары покупай.
3: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
4: В Доброцене выгодные цены.
5: Хороший пуховик – это не вопрос цены. Это вопрос того, где покупать. В меховом дисконте – глобальная ликвидация пуховиков. До конца августа скидки до 70%. От 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscont.ru и по телефону 500-554.
6: Осторожно, лето заканчивается.
7: А классные цены в скороходе остаются. Новая коллекция комфортной обуви от 1700 рублей. Магазин «Скороход». Красивые, стильные, удобные модели на любой вкус.
6: Следующая остановка – магазин «Скороход».
7: Во всех районах города.
8: А тут стартеры и генераторы. Новое СТО на 10 лет октября 127. И все лето минус 20% на все ремонты. А тут стартеры и генераторы. 20 лет уже.
9: Телефон рекламной службы 50.

0: давим на всю. И соседи не спят.
1: Кто под нами внизу, простите меня.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного. Но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать,

0: Здравствуйте. Омское юридическое бюро. Валиханова 6. Здравствуйте.
1: Банкротство вовлечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Фа-фа-фаротека.
3: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
4: Шубы! Шубкин дом! На Маркса 8!
5: Нужен склад? Сделаем! Ангар или навес? Смонтируем! Промышленный непылящий пол? И это тоже к нам! Компания СПС. Ангары от 1900 рублей за квадратный метр. Звоните 38 38 04. 38 38 04.

0: Корпус 1. Звоните 33 62 33. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
1: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки. Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас.
2: Сибирская медиагруппа.
1: Это просто, выгодно и быстро.
3: Телефон рекламной службы 53 42 80.
4: Реклама на радио Ваня.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Будущее вызывает тревогу. Понять себя, сменить профессию поможет ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Программы по психологическому консультированию. Семейная, детская и кризисная психология. Дистанционное обучение. ВЕИП. Институт психоанализа.рф.
7: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт, у вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой, или просто не хочется об этом думать. Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
8: А моим дачницам я привез Радевит, чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
9: Крем Радевит Актив. Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
8: Радевит. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Мне светло.
11: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
12: Не светло.
13: Застройщик ООО «Земельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
14: Ваня. Радио Ваня.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Россиян предупредили о схемах мошенников с топливными картами. Эксперт объяснила, как гаджеты влияют на психику. Домашний гусь спас американскую семью от пожара. Здравствуйте, в студии Радио Ваня Алексей Акопов. Аферисты в соцсетях рассылают объявления о продаже топливных карт и талонов, которые ведут на фишинговые сайты, позволяющие похищать средства и данные. Об этом рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк. По ее словам, мошенники заманивают жертв на фишинговые сайты утверждениями о продаже топливных карт ниже рыночной стоимости. На них россиянам предлагают ввести данные от своих банковских карт или сообщить коды из СМС. Это позволяет получать неправомерный доступ к счетам в кредитно-финансовых организациях. После перечисления денежных средств предложенный товар не предоставляется, а мошеннические интернет-ресурсы прекращают работу либо становятся недоступными, пояснила Волк. Помимо этого, аферисты стали предлагать пользователям подключить услугу уведомления об атаке беспилотных летательных аппаратов через фейковые сайты. Современный мир невозможно представить без гаджетов, однако регулярное использование телефона, планшета или ноутбука приводит к цифровому выгоранию. Как справиться с усталостью, рассказала специалист Мария Лопухина. Цифровое выгорание редко проявляется резкой поломкой. Постепенно снижаются концентрация, качество решений, способность восстанавливаться. Человек ошибается чаще, дольше выполняет задачи, становится раздражительным или безразличным. Опасность и для организации, если культура поощряет непрерывную доступность, индивидуальные советы не решают проблему, отметил эксперт. По словам Лопухиной, справиться с выгоранием поможет правильная организация труда. Эксперт посоветовала начать с чистки телефона. Необходимо посмотреть, на какие приложения и системы человек отвлекается чаще всего. Лопухина также порекомендовала установить четкие временные границы использования телефона и ноутбука в течение дня, передает RuNews24.ru. Американская семья в Техасе сумела предотвратить крупнейший пожар благодаря домашнему гусю. Огонь вспыхнул в сарае, где содержались другие птицы, курицы и индейки. Гусь первым заметил опасность, выбежал на улицу. Для того, чтобы привлечь внимание, птица начала громко гоготать и беспокойно ходить взад-вперед возле дома, пишет журнал People. Шум разбудил владельца гуся. Выйдя на улицу, мужчина увидел пламя и быстро сориентировался в ситуации.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Мидмастер 55».
2: По данным синоптиков, сегодня, 17 августа, в Омске возможен дождь. Дневная температура – плюс 20. Атмосферное давление – 745 миллиметров ртутного столба и будет слабо расти. В ближайшие дни ожидается дождливая пасмурная погода.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: черемшой.
1: Весь август акция. Скидки на шашлык с черемшой.
0: Шашлык новый с черемшой.
1: Реклама на радио Ваня.
2: Фудгарден представляет.

0: Food Garden. Хочешь свой дом, но участка нет?
1: В Евростиле знают ответ.
0: Нет накоплений на первый взнос?
1: ИП Танский решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
0: Евростиль. Заезжай и живи.
1: Звони 35-33-34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Быть на стиле просто, когда рядом «Рафаэль». Новая коллекция стильной обуви уже ждет вас в магазинах «Рафаэль». Большое поступление моделей «Классика» или «Спорт». Выбор за вами. Приятные цены. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. «Континент 2», первый этаж, и «Маяк 1», третий этаж.
3: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
4: Доставка на работу и обратно.
3: Это «Продаптицефабрика Сибирская». Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
5: За шубой «Империя меха», Ленинградская площадь 3.
6: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
7: Меховой салон «Магдана» приглашает вас в мир настоящей роскоши. Норковые шубы безупречного качества, редкие коллекции из аргентинской лисы и новинки по доступной цене. Меховой салон «Магдана» не про моду, а про стиль, который остается с вами. «Континент 2», первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
8: Все виды строительно-монтажных работ для жилых и нежилых помещений. Компания «Бетонир». Железное слово. Бетонное дело. Звоните 38-58-18. 38-58-18.
9: Телефон рекламной службы 53-42-80.
10: Все, что ты любишь. Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: Твори добро на всей земле.
1: Твори добро другим во благо.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Реклама на радио Ваня.
1: Я вам так скажу. Если дают гарантию 5 лет, ее ведь не просто так дают. Потому что знают, что 150 тысяч отбегает машина, и ничего с ней не случится. Белджи, это же наше, белорусское производство. Оно надежно, как БелАЗ.
2: Все модели Белджи с выгодой до 400 тысяч рублей и с подарками на выбор в Омске в Антикор-сервис. Белорусское качество. Волгоградская 63/1. 69-95-25.
3: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Нужен склад? Сделаем!

0: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.
1: Внимание, Омск! Грандиозное открытие нового Мегахенд. 22 августа в 10:00 Пушкина 59, Казачья Слобода, первый этаж. Брендовые вещи, выгодные цены и подарки всем покупателям. Ждем вас в Мегахенд!

0: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80. Алло! Реклама.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных. Но проверена мазь Стизамед. Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь Стизамед в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
4: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Мне светло.
5: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
6: Не светло.
7: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Великий комбинатор на службе в полиции.
9: Спорим, я без корочки узнаю больше, чем ты по своим правилам.
8: Крот Баю. Премьера детективного сериала 23 августа в 14:20 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
0: Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Минпросвещение определило время на выполнение домашнего задания. Мошенники стали чаще использовать тему поступления в вузы для обмана россиян. Вид из окна, как выяснилось, может значительно влиять на качество сна. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. Минпросвещение определило время на выполнение домашнего задания. Так, нормативы в школах составили от 1,5 до 3,5 часов. Об этом сообщил эксперт Минпросвещения Максим Костенко, пишет РИА Новости. Он отметил, что такие нормативы утверждены Роспотребнадзором. Они дифференцированы с учетом психофизиологических особенностей детей. Эксперт также напомнил, что обучение в первом классе проводится без домашних заданий. Эта норма была закреплена еще в 2021 году приказом профильного ведомства. Ранее глава министерства Сергей Кравцов заявил, что ведомство не планируют отменять домашние задания для школьников. Они необходимы для повторения пройденного материала. Мошенники стали активнее использовать махинации с поступлением в вузы для обмана. Так они предлагают закрепить место, ускорить зачисление или оплатить резерв на коммерческом отделении, пишут «Известия». Эксперты предупреждают, что в последние недели приемной кампании аферисты будут использовать страх потерять место и дефицит времени для социальной инженерии. В этом году риски усилились на фоне высокого конкурса. В российских вузах сократили 47 тысяч платных мест, это около 13% от общего количества, а почти 9 тысяч школьников получили 100 баллов по ЕГЭ. На отдельных направлениях ведущих московских вузов конкурс на бюджет превышал 150, а то и 200 человек на место. Вид из окна может значительно повлиять на сон. К такому выводу пришли ученые из университета Осаки. Они проанализировали панорамные снимки Токио и сопоставили их с качеством сна тысячи работающих горожан в возрасте от 40 до 59 лет. И вот оказалось, что плотная городская застройка и деревья под окнами увеличивают продолжительность сна. Объясняется это тем, что высокие здания и обилие зелени формируют субъективное ощущение защищенности и безопасности. Противоположный эффект показали улицы с развитой пешеходной инфраструктурой. Районы с широкими тротуарами и дорожными знаками делают улицы оживленными и многолюдными, в результате чего у жителей снижается чувство уединения, а визуальный и звуковой шум мешают полноценному отдыху. И еще один нюанс. Все это существенно влияет на сон тех, кто живет на нижних этажах. Ну а те, кто живут на 10-м и выше, смотрят поверх деревьев и пешеходов. Для них улица внизу превращается в размытый общий план. На их сон планировка тротуаров и поток незнакомцев практически не влияют.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». «Ваня»

0: Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
1: Банкротство вовлечен в негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Скоро в школу. Не зевай. В Доброцене для учебы канцтовары покупай.
3: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
4: В Доброцене выгодные цены.
5: За шубой «Империя меха», Ленинградская площадь 3.
6: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55 35 33 34 35 33 34 и Ипатанский Денис Сергеевич, ОГРН 56-51-22-716.
7: Внимание, Омск! Грандиозное открытие нового «Мегахенд». 22 августа в 10:00, Пушкина 59, Казачья Слобода, первый этаж. Брендовые вещи, выгодные цены и подарки всем покупателям. Ждем вас в Мегахенд.
8: Осторожно, лето заканчивается.
9: А классные цены в Скороходе остаются. Новая коллекция комфортной обуви от 1700 рублей. Магазин Скороход. Красивые, стильные, удобные модели на любой вкус.
8: Следующая остановка – магазин Скороход.
9: Во всех районах города.
10: Хороший пуховик – это не вопрос цены. Это вопрос того, где покупать. В меховом дисконте – глобальная ликвидация пуховиков. До конца августа скидки до 70%. От 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscont.ru и по телефону 500-554.
11: Телефон рекламной службы 53-42-80.
12: Реклама на радио «Ваня».
13: Для слушателей старше 12 лет.
14: Будущее вызывает тревогу. Понять себя, сменить профессию поможет ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Программы по психологическому консультированию. Семейная, детская и кризисная психология. Дистанционное обучение. ВЕИП. Институт психоанализа.рф.
15: А моим дачницам я привез «Радевит», чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
16: Крем «Радевит Актив». Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
15: «Радевит». В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
17: Включай лето на всю громкость. Радио «Вай».

0: хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
1: Я хочу быть еще ближе.
0: Радио Ваня.

если сгорим, давай гореть красиво. Знаешь, тебе спасибо за этот пожар между

О чем твои мысли, когда ты молчишь, когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет, да ты что-то знаешь, но это не все.

Парень на лестнице, если же нам двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами, неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно кажется.

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, сегодня, 17 августа, в Омске возможен дождь. Дневная температура плюс 20. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба и будет слабо расти. В ближайшие дни ожидается дождливая пасмурная погода.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Твой ребенок не выпускает из рук телефон, не отходит от компьютера. Запиши его в школу телевидения. Начни бесплатно. Звони 506-001. 506-001.
1: Нужен склад? Сделаем! Ангар или навес? Смонтируем! Промышленный непылящий пол? И это тоже к нам! Компания СПС. Ангары от 1900 рублей за квадратный метр. Звоните 38-38-04. 38-38-04.
2: За улыбкой поскорей приходите в «Акварель». Современная стоматология по честным ценам. До конца сентября акция. Имплантация 30 тысяч. Комплексная чистка зубов 4 тысячи. Центр инновационной стоматологии «Акварель». Звездова 132, корпус 1. Звоните 32-33. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
3: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
4: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас.
5: Сибирская медиагруппа. Реклама на радио.
4: Это просто, выгодно и быстро.
6: Телефон рекламной службы 53 42 80.
7: Радио Ваня.
8: Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Россиян предупредили о схемах мошенников с топливными картами. Эксперты объяснила, как гаджеты влияют на психику. Домашний гусь спас американскую семью от пожара. Здравствуйте, в студии Радио Ваня Алексей Акопов. Аферисты в соцсетях рассылают объявления о продаже топливных карт и талонов, которые ведут на фишинговые сайты, позволяющие похищать средства и данные. Об этом рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк. По ее словам, мошенники заманивают жертв на фишинговые сайты утверждениями о продаже топливных карт ниже рыночной стоимости. На них россиянам предлагают ввести данные от своих банковских карт или сообщить коды из СМС. Это позволяет получать неправомерный доступ к счетам в кредитно-финансовых организациях. После перечисления денежных средств предложенный товар не предоставляется, а мошеннические интернет-ресурсы прекращают работу либо становятся недоступными, пояснила Волк. Помимо этого, аферисты стали предлагать пользователям подключить услугу уведомления об атаке беспилотных летательных аппаратов через фейковые сайты. Современный мир невозможно представить без гаджетов, однако регулярное использование телефона, планшета или ноутбука приводит к цифровому выгоранию. Как справиться с усталостью, рассказала специалист Мария Лопухина. Цифровое выгорание редко проявляется резкой поломкой. Постепенно снижаются концентрация, качество решений, способность восстанавливаться. Человек ошибается чаще, дольше выполняет задачи, становится раздражительным или безразличным. Опасность и для организации, если культура поощряет непрерывную доступность, индивидуальные советы не решают проблему, отметил эксперт. По словам Лопухиной, справиться с выгоранием поможет правильная организация труда. Эксперт посоветовала начать с чистки телефона. Необходимо посмотреть, на какие приложения и системы человек отвлекается чаще всего. Лопухина также порекомендовала установить четкие временные границы использования телефона и ноутбука в течение дня, передает RuNews24.ru. Американская семья в Техасе сумела предотвратить крупнейший пожар благодаря домашнему гусю. Огонь вспыхнул в сарае, где содержались другие птицы, курицы и индейки. Гусь первым заметил опасность, выбежал на улицу. Для того, чтобы привлечь внимание, птица начала громко гоготать и беспокойно ходить взад-вперед возле дома, пишет журнал People. Шум разбудил владельца гуся. Выйдя на улицу, мужчина увидел пламя и быстро сориентировался в ситуации.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 17 августа, в Омске возможен дождь. Дневная температура – плюс 20. Атмосферное давление – 745 миллиметров ртутного столба и будет слабо расти. В ближайшие дни ожидается дождливая пасмурная погода.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Для окрошки бутерброда колбаса всегда важна. И не важно время года, всем она всегда нужна.
5: В мясной лавке «Сибирские колбасы» скидка до 20% на колбасу. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
0: Реклама на радио «Ваня».
6: Фудгарден представляет.

0: Food Garden. Хочешь свой дом, но участка нет?
1: В Евростиле знают ответ.
0: Нет накоплений на первый взнос?
1: ИП Танский решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
0: Евростиль. Заезжай и живи.
1: Звони 35-33-34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Катод. Стартеры и генераторы. Кстати, 20 лет уже. В Омске наше новое СТО на 10 лет октября 127. Катод. Стартеры и генераторы.
3: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
4: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь, 3.
5: Быть на стиле просто, когда рядом «Рафаэль». Новая коллекция стильной обуви уже ждет вас в магазинах «Рафаэль». Большое поступление моделей «Классика» или «Спорт». Выбор за вами. Приятные цены. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. «Континент-2», первый этаж, и «Маяк-1», третий этаж.
6: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
7: Доставка на работу и обратно.
6: Это «Продоптицефабрика Сибирская». Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
8: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello?
9: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
10: Мне светло. Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
11: Не светло.
12: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
13: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 197-48-47-06-0908. Санкт-Петербург.

0: Это ты, это я. Между нами молния.
1: С электрическим разрядом 220.
0: Слышь, радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Шунтропа и Окопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на радио Ваня.
1: Целых 14 дней и ночей длится отпуск у двух замечательных людей. Он жизненно необходим для того, чтобы при встрече обменяться зарядами и новыми идеями.
2: И едой. Едой. Раз кабачки уже совсем некуда будет девать. Кабачки, они же не разварная говядина. Впрок в себя не засунешь.
1: Ой, те лишь бы чем-то запастись. Короче, буду звать тебя Варька-хомяк.
2: Посмотрим, как ты запоешь, когда я начну соленье да варенье в студию зимой таскать. Все, мне пора урожай собирать, пока тыква не треснула на грядке.
1: А вы не теряйте, мы вернемся в последний день лета 31 августа, накануне Дня знаний. Ваши батарейки.
0: Ваня,

0: Реклама на радио Ваня.
1: Внимание, Омск! Грандиозное открытие нового Мегахенд. 22 августа в 10:00 Пушкина 59, Казачья Слобода, первый этаж. Брендовые вещи, выгодные цены и подарки всем покупателям. Ждем вас в Мегахенд.
2: Шубы! Шубкин дом! На Маркса 8!
3: Нужен склад? Сделаем! Ангар или навес? Смонтируем! Промышленный непылящий пол? И это тоже к нам! Компания СПС. Ангары от 1900 рублей за квадратный метр. Звоните 38-38-04. 38-38-04.
4: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38-05-28.
5: Нужен качественный бетон, пескобетон, растворы, керамзитоблоки или тротуарная плитка? Обращайтесь в компанию «Бетонир». 38-10-48. 38-10-48.
0: Телефон рекламной службы 53 42 80.

Вот и все. Знакомые стены остались стенами, больше ничем.

0: Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Минпросвещение определило время на выполнение домашнего задания. Мошенники стали чаще использовать тему поступления в вузы для обмана россиян. Вид из окна, как выяснилось, может значительно влиять на качество сна. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. Минпросвещение определило время на выполнение домашнего задания. Так, нормативы в школах составили от 1,5 до 3,5 часов. Об этом сообщил эксперт Минпросвещения Максим Костенко, пишет РИА Новости. Он отметил, что такие нормативы утверждены Роспотребнадзором. Они дифференцированы с учетом психофизиологических особенностей детей. Эксперт также напомнил, что обучение в первом классе проводится без домашних заданий. Эта норма была закреплена еще в 2021 году приказом профильного ведомства. Ранее глава министерства Сергей Кравцов заявил, что ведомство не планируют отменять домашние задания для школьников. Они необходимы для повторения пройденного материала. Мошенники стали активнее использовать махинации с поступлением в вузы для обмана. Так они предлагают закрепить место, ускорить зачисление или оплатить резерв на коммерческом отделении, пишут «Известия». Эксперты предупреждают, что в последние недели приемной кампании аферисты будут использовать страх потерять место и дефицит времени для социальной инженерии. В этом году риски усилились на фоне высокого конкурса. В российских вузах сократили 47 тысяч платных мест, это около 13% от общего количества, а почти 9 тысяч школьников получили 100 баллов по ЕГЭ. На отдельных направлениях ведущих московских вузов конкурс на бюджет превышал 150, а то и 200 человек на место. Вид из окна может значительно повлиять на сон. К такому выводу пришли ученые из университета Осаки. Они проанализировали панорамные снимки Токио и сопоставили их с качеством сна тысячи работающих горожан в возрасте от 40 до 59 лет. И вот оказалось, что плотная городская застройка и деревья под окнами увеличивают продолжительность сна. Объясняется это тем, что высокие здания и обилие зелени формируют субъективное ощущение защищенности и безопасности. Противоположный эффект показали улицы с развитой пешеходной инфраструктурой. Районы с широкими тротуарами и дорожными знаками делают улицы оживленными и многолюдными, в результате чего у жителей снижается чувство уединения, а визуальный и звуковой шум мешают полноценному отдыху. И еще один нюанс. Все это существенно влияет на сон тех, кто живет на нижних этажах. Ну а те, кто живут на 10-м и выше, смотрят поверх деревьев и пешеходов. Для них улица внизу превращается в размытый общий план. На их сон планировка тротуаров и поток незнакомцев практически не влияют.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». «Ваня». «Радио Ваня».

0: F7 в Антикор Сервис. Звоните 532-555.
1: За шубой «Империя меха», Ленинградская площадь 3.
2: Осторожно, лето заканчивается.
3: А классные цены в скороходе остаются. Новая коллекция комфортной обуви от 1700 рублей. Магазин «Скороход». Красивые, стильные, удобные модели на любой вкус.
2: Следующая остановка – магазин «Скороход».
3: Во всех районах города.

0: 33. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
1: Меховой салон «Магдана» приглашает вас в мир настоящей роскоши. Норковые шубы безупречного качества, редкие коллекции из аргентинской лисы и новинки по доступной цене. Меховой салон «Магдана» не про моду, а про стиль, который остается с вами. «Континент-2», первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
2: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы канцтовары покупай!
3: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
4: В Доброцене выгодные цены.
5: Телефон рекламной службы 53-42-80.
6: Реклама на радио «Ваня».
7: Для слушателей старше 12 лет.
8: Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм». В аптеках и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Будущее вызывает тревогу. Понять себя, сменить профессию поможет ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Программы по психологическому консультированию. Семейная, детская и кризисная психология. Дистанционное обучение. ВЕИП. Институт психоанализа.рф.
10: Если тебе стало грустно,
11: не забывай меня.
10: Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: шоу на радио Ваня.
1: Варька, ты здесь?
2: Я? Нет.
1: А где?
2: Вообще-то там же, где и ты. В отпуске.
1: И ты вот это вот лечебное лежание на диване с пакетом бургеров отпуском называешь?
2: Я не знаю, что там у тебя, а в моем меню паровая морковь и обезжиренная вода.
1: Ой, ну знаешь, ты не Варька, ты какой-то дипфейк. Потому что моя пивоварова сейчас, небось, десятый чебурек доедает на даче в бассейне.
2: Эх, приземленный ты человек, Алешка. Ну дай девушке хотя бы в отпуске немного помечтать. 31 августа уже в эфир.
0: Ваня, радио Ваня.

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, сегодня, 17 августа, в Омске возможен дождь. Дневная температура плюс 20. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба и будет слабо расти. В ближайшие дни ожидается дождливая пасмурная погода.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: с пробегом. Реклама на радио Баня.
1: Картошку на бананы мы никогда не променяем. И не ждите. А вот что касается импортозамещения, то у нас тут козырь имеется. Белджи. Седаны-кроссоверы собираются у нас, в Беларуси. Наша, а значит, надежная.
2: В «Антикорсервис» Белджи и для батьки, и для мамки, и для сына. С выгодой и подарками. «Антикорсервис». Волгоградская, 63/1. 69-95-25.
3: Шубы! Шубкин дом! На Маркса 8!

Твой ребенок не уверен в себе? Запиши его в школу телевидения. Начни бесплатно. Звони 506-001. 506-001.

0: работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80. Алло! Ваня! Радио Ваня!
1: Помни, я твой, ты в моем сердце. И в этих минутах, и в этих часах. Помни, для меня ты вне конкуренции. Солнце, ты греешь меня в лучах. Мне с тобой так легко.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Фаня. Новости.
1: Россиян предупредили о схемах мошенников с топливными картами. Эксперты объяснили, как гаджеты влияют на психику. Домашний гусь спас американскую семью от пожара. Здравствуйте, в студии Радио Ваня, Алексей Акопов. Аферисты в соцсетях рассылают объявления о продаже топливных карт и талонов, которые ведут на фишинговые сайты, позволяющие похищать средства и данные. Об этом рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк. По ее словам, мошенники заманивают жертв на фишинговые сайты утверждениями о продаже топливных карт ниже рыночной стоимости. На них россиянам предлагают ввести данные от своих банковских карт или сообщить коды из СМС. Это позволяет получать неправомерный доступ к счетам в кредитно-финансовых организациях. После перечисления денежных средств предложенный товар не предоставляется, а мошеннические интернет-ресурсы прекращают работу либо становятся недоступными, пояснила Волк. Помимо этого, аферисты стали предлагать пользователям подключить услугу уведомления об атаке беспилотных летательных аппаратов через фейковые сайты. Современный мир невозможно представить без гаджетов, однако регулярное использование телефона, планшета или ноутбука приводит к цифровому выгоранию. Как справиться с усталостью, рассказала специалист Мария Лопухина. Цифровое выгорание редко проявляется резкой поломкой. Постепенно снижаются концентрация, качество решений, способность восстанавливаться. Человек ошибается чаще, дольше выполняет задачи, становится раздражительным или безразличным. Опасность и для организации, если культура поощряет непрерывную доступность, индивидуальные советы не решают проблему, отметил эксперт. По словам Лопухиной, справиться с выгоранием поможет правильная организация труда. Эксперт посоветовала начать с чистки телефона. Необходимо посмотреть, на какие приложения и системы человек отвлекается чаще всего. Лопухина также порекомендовала установить четкие временные границы использования телефона и ноутбука в течение дня, передает RuNews24.ru. Американская семья в Техасе сумела предотвратить крупнейший пожар благодаря домашнему гусю. Огонь вспыхнул в сарае, где содержались другие птицы, курицы и индейки. Гусь первым заметил опасность, выбежал на улицу. Для того, чтобы привлечь внимание, птица начала громко гоготать и беспокойно ходить взад-вперед возле дома, пишет журнал People. Шум разбудил владельца гуся. Выйдя на улицу, мужчина увидел пламя и быстро сориентировался в ситуации.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.
2: Читаю на заборе. Приехали диджеи. Играю специально для продвинутых парней. Распахиваю.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Митмастер 55».
2: По данным синоптиков, сегодня, 17 августа, в Омске возможен дождь. Дневная температура – плюс 20. Атмосферное давление – 745 миллиметров ртутного столба и будет слабо расти. В ближайшие дни ожидается дождливая пасмурная погода.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: С мясной лавкой «Сибколбасы» гриль-сезон мы продолжаем. Скидки, акции на мясо. Вместе вкусно отдыхаем.
5: В мясной лавке «Сибирские колбасы» скидка до 30% на колбаски и мясо для жарки. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
3: Реклама на радио «Ваня».

0: Наш автосалон.
1: Антикор-сервис. Поможем продать ваш автомобиль быстро и выгодно. Пригоняйте на Кондратюка 8. Звоните 66 66 33.
2: Фудгарден представляет.

0: Быть на стиле просто, когда рядом «Рафаэль». Новая коллекция стильной обуви уже ждет вас в магазинах «Рафаэль». Большое поступление моделей «Классика» или «Спорт». Выбор за вами. Приятные цены. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. «Континент 2», первый этаж, и «Маяк 1», третий этаж.
1: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам. Доставка на работу и обратно. Это «Продо-птицефабрика Сибирская». Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
2: Катод. Стартеры и генераторы. Минус 20% до конца лета на наше СТО. 10 лет октября, 127. Катод. Стартеры и генераторы.
3: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь, 3.
4: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
5: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55», 35-33-34, 35-33-34. Ипатанский Денис Сергеевич, ОГРН 5-650-3-28-716.
6: Телефон рекламной службы 53-42-80.
7: Ваня, Ваня.
6: Радио Ваня.

0: Захарова и Акопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на радио Ваня.
1: Эх, Алёшка, хорошо-то как.
2: А будет еще лучше.
1: Именно так мог бы звучать диалог двух радиоведущих, которые решили провести отпуск вместе. Но он проходит по отдельности, поэтому выглядит так.
2: Варька, ты там вообще высыпаешься хоть?
3: Куда?
2: Понятно, к эфиру еще не готово. Так, не забывай, встречаемся 31 августа в студии радио Вани, чтобы была огурцом.
1: Да, я приду с огурцом.

что люди, поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

0: Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Все виды строительно-монтажных работ для жилых и нежилых помещений. Компания «Бетонир». Железное слово. Бетонное дело. Звоните 38-58-18.
3: 38-58-18.
4: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
5: Выбирайте время для отдыха, когда, если не сейчас. В санатории имени Карбышева все готово. Оздоровление на инновационном оборудовании и обновленные номера. Отдыхайте с пользой. Звоните 67-30-34.
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Внимание, Омск! Грандиозное открытие нового Мегахенд. 22 августа в 10:00. Пушкина 59, Казачья Слобода, первый этаж. Брендовые вещи, выгодные цены и подарки всем покупателям. Ждем вас в Мегахенд.
7: Фа-фа-фаротека.
8: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
9: Нужен склад? Сделаем! Ангар или навес? Смонтируем! Промышленный непылящий пол? И это тоже к нам! Компания СПС. Ангары от 1900 рублей за квадратный метр. Звоните 38-38-04. 38-38-04.
10: Они услышат. Даже не сомневайся. Обязательно услышат. Ваши клиенты на одной с вами волне. На радио «Волне».
11: Сибирская медиагруппа.
10: Эффективно, быстро и по разумной цене.
12: Телефон рекламной службы 53 42 80.
13: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
14: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать?

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Минпросвещение определило время на выполнение домашнего задания. Мошенники стали чаще использовать тему поступления в вузы для обмана россиян. Вид из окна, как выяснилось, может значительно влиять на качество сна. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. Минпросвещение определило время на выполнение домашнего задания. Так, нормативы в школах составили от 1,5 до 3,5 часов. Об этом сообщил эксперт Минпросвещения Максим Костенко, пишет РИА Новости. Он отметил, что такие нормативы утверждены Роспотребнадзором. Они дифференцированы с учетом психофизиологических особенностей детей. Эксперт также напомнил, что обучение в первом классе проводится без домашних заданий. Эта норма была закреплена еще в 2021 году приказом профильного ведомства. Ранее глава министерства Сергей Кравцов заявил, что ведомство не планируют отменять домашние задания для школьников, они необходимы для повторения пройденного материала. Мошенники стали активнее использовать махинации с поступлением в вузы для обмана. Так они предлагают закрепить место, ускорить зачисление или оплатить резерв на коммерческом отделении, пишут «Известия». Эксперты предупреждают, что в последние недели приемной кампании аферисты будут использовать страх потерять место и дефицит времени для социальной инженерии. В этом году риски усилились на фоне высокого конкурса. В российских вузах сократили 47 тысяч платных мест, это около 13% от общего количества, а почти 9 тысяч школьников получили 100 баллов по ЕГЭ. На отдельных направлениях ведущих московских вузов конкурс на бюджет превышал 150, а то и 200 человек на место. Вид из окна может значительно повлиять на сон. К такому выводу пришли ученые из университета Осаки. Они проанализировали панорамные снимки Токио и сопоставили их с качеством сна тысячи работающих горожан в возрасте от 40 до 59 лет. И вот оказалось, что плотная городская застройка и деревья под окнами увеличивают продолжительность сна. Объясняется это тем, что высокие здания и обилие зелени формируют субъективное ощущение защищенности и безопасности. Противоположный эффект показали улицы с развитой пешеходной инфраструктурой. Районы с широкими тротуарами и дорожными знаками делают улицы оживленными и многолюдными, в результате чего у жителей снижается чувство уединения, а визуальный и звуковой шум мешают полноценному отдыху. И еще один нюанс. Все это существенно влияет на сон тех, кто живет на нижних этажах. Ну а те, кто живут на 10-м и выше, смотрят поверх деревьев и пешеходов. Для них улица внизу превращается в размытый общий план. На их сон планировка тротуаров и поток незнакомцев практически не влияют.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня».

0: Мельничная 134. Запись на тест-драйв 291-911.
1: За шубой империя меха. Ленинградская площадь 3.
2: Скоро в школу, не зевай. В Доброцене для учебы канцтовары покупай.
3: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
4: В Доброцене выгодные цены.
5: Хороший пуховик – это не вопрос цены. Это вопрос того, где покупать. В меховом дисконте – глобальная ликвидация пуховиков. До конца августа скидки до 70%. От 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mehdiskont.ru и по телефону 500-554.
6: Осторожно, лето заканчивается.
7: А классные цены в скороходе остаются. Новая коллекция комфортной обуви от 1700 рублей. Магазин «Скороход». Красивые, стильные, удобные модели на любой вкус.
6: Следующая остановка – магазин «Скороход».
7: Во всех районах города.
0: Телефон рекламной службы 53 42.

0: шоу на радио Ваня.
1: Алёшка, я должна признаться тебе кое в чем.
2: Господи, боже ты мой, Варенька, милый, что случилось?
1: Мне кажется, я рецидивист. Понимаешь, я уже второй раз за последнее время просыпаюсь в 11 утра и нисколько при этом не расстраиваюсь.
3: Девочка моя, позволь профессору Акопу все сейчас объяснить.
2: Вань, ну это же абсолютно нормально, тут мы в отпуске. А 31 августа уже эфир, не забудь.
0: Лето. Чувство через край. Радио Ваня.

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, сегодня, 17 августа, в Омске возможен дождь. Дневная температура плюс 20. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба и будет слабо расти. В ближайшие дни ожидается дождливая пасмурная погода.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: 100 с пробегом. Реклама на радио Ваня.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила.
2: Пройдите тест-драйв у единственного официального дилера BLG в Омске. Антикор Сервис. По адресу Волгоградская 63/1. Телефон 330-606.
1: BLG. Надежность в движении.
3: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Твой ребенок не похож на всех. Твоему ребенку нужно что-то особенное. Запиши его в школу телевидения. Начни бесплатно. Звони 506-001. 506-001.
6: Нужен склад? Сделаем! Ангар или навес? Смонтируем! Промышленный непылящий пол? И это тоже к нам! Компания СПС. Ангары от 1900 рублей за квадратный метр. Звоните 38 38 04. 38 38 04.

0: больше не боюсь.
1: Мой стоматолог самый лучший друг. Приходите, тут классно.
2: Сеть клиник «Улыбка». Стоматология, которая понравится вашему ребенку. 90-60-61.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
5: Телефон рекламной службы. 53-42-80. Реклама на радио «Ваня». Для слушателей старше 12 лет.
6: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство. Гель «Азудол». Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель «Азудол» ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Великий комбинатор на службе в полиции.
8: Спорим, я без корочки узнаю больше, чем ты по своим правилам.
7: «Крот Байо». Премьера детективного сериала. 23 августа в 14:20 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
9: Летний! Жаркий твой радио Ваня.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Россиян предупредили о схемах мошенников с топливными картами. Эксперты объяснили, как гаджеты влияют на психику. Домашний гусь спас американскую семью от пожара. Здравствуйте, в студии Радио Ваня, Алексей Акопов. Аферисты в соцсетях рассылают объявления о продаже топливных карт и талонов, которые ведут на фишинговые сайты, позволяющие похищать средства и данные. Об этом рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк. По ее словам, мошенники заманивают жертв на фишинговые сайты утверждениями о продаже топливных карт ниже рыночной стоимости. На них россиянам предлагают ввести данные от своих банковских карт или сообщить коды из СМС. Это позволяет получать неправомерный доступ к счетам в кредитно-финансовых организациях. После перечисления денежных средств предложенный товар не предоставляется, а мошеннические интернет-ресурсы прекращают работу либо становятся недоступными, пояснила Волк. Помимо этого, аферисты стали предлагать пользователям подключить услугу уведомления об атаке беспилотных летательных аппаратов через фейковые сайты. Современный мир невозможно представить без гаджетов, однако регулярное использование телефона, планшета или ноутбука приводит к цифровому выгоранию. Как справиться с усталостью, рассказала специалист Мария Лопухина. Цифровое выгорание редко проявляется резкой поломкой. Постепенно снижается концентрация, качество решений, способность восстанавливаться. Человек ошибается чаще, дольше выполняет задачи, становится раздражительным или безразличным. Опасность и для организации, если культура поощряет непрерывную доступность, индивидуальные советы не решают проблему, отметил эксперт. По словам Лопухиной, справиться с выгоранием поможет правильная организация труда. Эксперт посоветовала начать с чистки телефона. Необходимо посмотреть, на какие приложения и системы человек отвлекается чаще всего. Лопухина также порекомендовала установить четкие временные границы использования телефона и ноутбука в течение дня, передает RuNews24.ru. Американская семья в Техасе сумела предотвратить крупнейший пожар благодаря домашнему гусю. Огонь вспыхнул в сарае, где содержались другие птицы, курицы и индейки. Гусь первым заметил опасность, выбежал на улицу. Для того, чтобы привлечь внимание, птица начала громко гоготать и беспокойно ходить взад-вперед возле дома, пишет журнал People. Шум разбудил владельца гуся. Выйдя на улицу, мужчина увидел пламя и быстро сориентировался в ситуации.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Медмастер 55».
2: По данным синоптиков, сегодня, 17 августа, в Омске возможен дождь. Дневная температура – плюс 20. Атмосферное давление – 745 миллиметров ртутного столба и будет слабо расти. В ближайшие дни ожидается дождливая пасмурная погода.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Мяса много на прилавке. Ждет вас всех мясная лавка. Акции здесь всегда не счесть. Все, что есть, хочу я съесть.
5: Снижение цены до 20% на тазобедренную часть свинины. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки приложения уточняйте на кассе.
3: Реклама на радио «Ваня».
6: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
7: Доставка на работу и обратно.
6: Это продаптицефабрика «Сибирская». Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
8: За улыбкой поскорей приходите в «Акварель». Современная стоматология по честным ценам. До конца сентября акция. Имплантация 30 тысяч. Комплексная чистка зубов 4 тысячи. Центр инновационной стоматологии «Акварель». Звездова 132, корпус 1. Звоните. 33 62 33. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
9: Катод, стартеры и генераторы. Новое СТО на 10 лет октября 127. Все лето минус 20% на все ремонты. Стартеры, генераторы. Катод.
10: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
11: Меховой салон «Магдана» приглашает вас в мир настоящей роскоши. Норковые шубы безупречного качества, редкие коллекции из аргентинской лисы и новинки по доступной цене. Меховой салон «Магдана» не про моду, а про стиль, который остается с вами. «Континент-2», первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
12: Быть на стиле просто, когда рядом «Рафаэль». Новая коллекция стильной обуви уже ждет вас в магазинах «Рафаэль». Большое поступление моделей, классика или спорт. Выбор за вами. Приятные цены. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. «Континент-2», первый этаж, и «Маяк-1», третий этаж.
13: Хочешь свой дом, но участка нет?
14: В Евростиле знают ответ.
13: Нет накоплений на первый взнос?
14: ИП «Танский» решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
13: Евростиль. Заезжай и живи.
14: Звони 35-33-34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь 3.
16: Нужен качественный бетон, пескобетон, растворы, керамзитоблоки или тротуарная плитка? Обращайтесь в компанию «Бетонир». 38 10 48. 38 10 48.
17: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио «Ваня». 53-42-80.
18: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
19: Мне светло. Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
20: Мне светло.
21: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
22: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru.
23: 12+.
22: Радио Ваня. Лето.

0: Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио Ваня.
1: Что если тушим на небе, до рождения суждено? Подписать договор только с теми,

0: одинаковы приговоры, пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты, начинается новый урок.
1: Новый урок.

0: Автосалон.
1: Антикор сервис. Поможем купить автомобиль или обменяем ваш. Быстро и выгодно. Кондратюка 8. Звоните 66 66 33.
2: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь. Проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ. В центре.

0: Внимание, Омск! Грандиозное открытие нового Мегахенд. 22 августа в 10:00 Пушкина 59, Казачья Слобода, первый этаж. Брендовые вещи, выгодные цены и подарки всем покупателям. Ждем вас в Мегахенд.
1: Это больше, чем просто стоматология. Это новые возможности для вашей улыбки. Первый в Омске. Центр имплантации и протезирования сети «Улыбка». Записывайтесь на бесплатный стоматологический чекап и диагностику. 90-60-61. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Выбирайте время для отдыха, когда, если не сейчас. В санатории имени Карбышева все готово. Оздоровление на инновационном оборудовании и обновленные номера. Отдыхайте с пользой. Звоните 67 30 34. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Нужен склад? Сделаем! Ангар или навес? Смонтируем! Промышленный непылящий пол? И это тоже к нам! Компания СПС. Ангары от 1900 рублей за квадратный метр. Звоните 38-38-04. 38-38-04.
4: Шубы! Шубкин дом! На Маркса 8!
5: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки. Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас.
6: Сибирская медиагруппа.
5: Это просто, выгодно и быстро.
7: Телефон рекламной службы 53-42-80.
8: Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Минпросвещение определило время на выполнение домашнего задания. Мошенники стали чаще использовать тему поступления в вузы для обмана россиян. Вид из окна, как выяснилось, может значительно влиять на качество сна. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. Минпросвещение определило время на выполнение домашнего задания. Так, нормативы в школах составили от 1,5 до 3,5 часов. Об этом сообщил эксперт Минпросвещения Максим Костенко, пишет РИА Новости. Он отметил, что такие нормативы утверждены Роспотребнадзором. Они дифференцированы с учетом психофизиологических особенностей детей. Эксперт также напомнил, что обучение в первом классе проводится без домашних заданий. Эта норма была закреплена еще в 2021 году приказом профильного ведомства. Ранее глава министерства Сергей Кравцов заявил, что ведомство не планируют отменять домашние задания для школьников, они необходимы для повторения пройденного материала. Мошенники стали активнее использовать махинации с поступлением в вузы для обмана. Так они предлагают закрепить место, ускорить зачисление или оплатить резерв на коммерческом отделении, пишут «Известия». Эксперты предупреждают, что в последние недели приемной кампании аферисты будут использовать страх потерять место и дефицит времени для социальной инженерии. В этом году риски усилились на фоне высокого конкурса. В российских вузах сократили 47 тысяч платных мест, это около 13% от общего количества, а почти 9 тысяч школьников получили 100 баллов по ЕГЭ. На отдельных направлениях ведущих московских вузов конкурс на бюджет превышал 150, а то и 200 человек на место. Вид из окна может значительно повлиять на сон. К такому выводу пришли ученые из университета Осаки. Они проанализировали панорамные снимки Токио и сопоставили их с качеством сна тысячи работающих горожан в возрасте от 40 до 59 лет. И вот оказалось, что плотная городская застройка и деревья под окнами увеличивают продолжительность сна. Объясняется это тем, что высокие здания и обилие зелени формируют субъективное ощущение защищенности и безопасности. Противоположный эффект показали улицы с развитой пешеходной инфраструктурой. Районы с широкими тротуарами и дорожными знаками делают улицы оживленными и многолюдными, в результате чего у жителей снижается чувство уединения, а визуальный и звуковой шум мешают полноценному отдыху. И еще один нюанс. Все это существенно влияет на сон тех, кто живет на нижних этажах. Ну а те, кто живут на 10-м и выше, смотрят поверх деревьев и пешеходов. Для них улица внизу превращается в размытый общий план. На их сон планировка тротуаров и поток незнакомцев практически не влияют.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». «Ваня». «Радио Ваня».

0: Реклама на радио Ваня.
1: Хороший пуховик – это не вопрос цены. Это вопрос того, где покупать. В меховом дисконте – глобальная ликвидация пуховиков. До конца августа скидки до 70%. От 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mehdiskont.ru и по телефону 500-554.
2: Осторожно, лето заканчивается.
3: А классные цены в скороходе остаются. Новая коллекция комфортной обуви от 1700 рублей. Магазин «Скороход». Красивые, стильные, удобные модели на любой вкус.
2: Следующая остановка – магазин «Скороход».
3: Во всех районах города.
4: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь 3.
0: Телефон рекламной службы 53 42 80.
5: Реклама на радио Ваня.
6: Для слушателей старше 12 лет.
7: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
8: Будущее вызывает тревогу. Понять себя, сменить профессию поможет ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Программы по психологическому консультированию. Семейная, детская и кризисная психология. Дистанционное обучение. ВЕИП. Институт психоанализа.рф.
9: При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных. Но проверена мазь «Стизамет». Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь «Стизамет» в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Включай лето на всю громкость. Радио «Ваня».

и дотла сжигаются совместные альбомы. Только вот привычка, ты к нему как птичка, позовет, и ты опять сорвешься по любому.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
2: По данным синоптиков, сегодня, 17 августа, в Омске возможен дождь. Дневная температура плюс 20. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба и будет слабо расти. В ближайшие дни ожидается дождливая пасмурная погода.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Наш автосалон.
1: Антикор-сервис. Поможем продать ваш автомобиль быстро и выгодно. Пригоняйте на Кондратюка 8. Звоните 66-66-33.
2: Я больше не боюсь.
3: Мой стоматолог самый лучший друг. Приходите, тут классно.
4: Сеть клиник «Улыбка». Стоматология, которая понравится вашему ребенку. 90-60-61.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Первое.

0: электронного Хавейл F7 в Антикор Сервис. Звоните 532-555.
1: Нужен склад? Сделаем! Ангар или навес? Смонтируем! Промышленный непылящий пол? И это тоже к нам! Компания СПС. Ангары от 1900 рублей за квадратный метр. Звоните 38-38-04. 38-38-04.
2: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 380528.
3: Шубы! Шубкин дом! На Маркса 8!
4: Телефон рекламной службы 53-42-80.
5: Радио Ваня.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Россиян предупредили о схемах мошенников с топливными картами. Эксперт объяснила, как гаджеты влияют на психику. Домашний гусь спас американскую семью от пожара. Здравствуйте, в студии Радио Ваня, Алексей Акопов. Аферисты в соцсетях рассылают объявления о продаже топливных карт и талонов, которые ведут на фишинговые сайты, позволяющие похищать средства и данные. Об этом рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк. По ее словам, мошенники заманивают жертв на фишинговые сайты утверждениями о продаже топливных карт ниже рыночной стоимости. На них россиянам предлагают ввести данные от своих банковских карт или сообщить коды из СМС. Это позволяет получать неправомерный доступ к счетам в кредитно-финансовых организациях. После перечисления денежных средств предложенный товар не предоставляется, а мошеннические интернет-ресурсы прекращают работу либо становятся недоступными, пояснила Волк. Помимо этого, аферисты стали предлагать пользователям подключить услугу уведомления об атаке беспилотных летательных аппаратов через фейковые сайты. Современный мир невозможно представить без гаджетов, однако регулярное использование телефона, планшета или ноутбука приводит к цифровому выгоранию. Как справиться с усталостью, рассказала специалист Мария Лопухина. Цифровое выгорание редко проявляется резкой поломкой. Постепенно снижается концентрация, качество решений, способность восстанавливаться. Человек ошибается чаще, дольше выполняет задачи, становится раздражительным или безразличным. Опасность и для организации, если культура поощряет непрерывную доступность, индивидуальные советы не решают проблему, отметил эксперт. По словам Лопухиной, справиться с выгоранием поможет правильная организация труда. Эксперт посоветовала начать с чистки телефона. Необходимо посмотреть, на какие приложения и системы человек отвлекается чаще всего. Лопухина также порекомендовала установить четкие временные границы использования телефона и ноутбука в течение дня, передает RuNews24.ru. Американская семья в Техасе сумела предотвратить крупнейший пожар благодаря домашнему гусю. Огонь вспыхнул в сарае, где содержались другие птицы, курицы и индейки. Гусь первым заметил опасность, выбежал на улицу. Для того, чтобы привлечь внимание, птица начала громко гоготать и беспокойно ходить взад-вперед возле дома, пишет журнал People. Шум разбудил владельца гуся. Выйдя на улицу, мужчина увидел пламя и быстро сориентировался в ситуации.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». «Радио Ваня» всегда на солнечной стороне.

зал с подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месть, а город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Невозможно рассказать вам историю мою.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Медмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 17 августа, в Омске возможен дождь. Дневная температура – плюс 20. Атмосферное давление – 745 миллиметров ртутного столба и будет слабо расти. В ближайшие дни ожидается дождливая пасмурная погода.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Черемшой.
1: Весь август акция. Скидки на шашлык с Черемшой.
0: Шашлык новый с Черемшой.
1: Реклама на радио Ваня.
2: Фудгарден представляет.

0: Food Garden.
1: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы канцтовары покупай!
2: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
3: В Доброцене выгодные цены.
4: За шубой «Империя меха», Ленинградская площадь 3.
5: Внимание, Омск! Грандиозное открытие нового «Мегахенд». 22 августа в 10:00, Пушкина 59, Казачья Слобода, первый этаж. Брендовые вещи, выгодные цены и подарки всем покупателям. Ждем вас в «Мегахенд».
6: Катод, стартеры и генераторы. Новое СТО на 10 лет октября 127. И все лето минус 20% на все ремонты. Катод, стартеры и генераторы. 20 лет уже.
7: Все виды строительно-монтажных работ для жилых и нежилых помещений. Компания «Бетонир». Железное слово. Бетонное дело. Звоните. 38-58-18. 38-58-18.
8: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
9: Быть на стиле просто, когда рядом «Рафаэль». Новая коллекция стильной обуви уже ждет вас в магазинах «Рафаэль». Большое поступление моделей, классика или спорт. Выбор за вами. Приятные цены. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж.

0: Корпус 1. Звоните 33 62 33. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
1: Меховой салон «Магдана» приглашает вас в мир настоящей роскоши. Норковые шубы безупречного качества, редкие коллекции из аргентинской лисы и новинки по доступной цене. Меховой салон «Магдана» не про моду, а про стиль, который остается с вами. «Континент 2», первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
2: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
3: Доставка на работу и обратно.
2: Это «Продоптицефабрика Сибирская». Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
4: Телефон рекламной службы 53 42 80.
5: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
6: При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных. Но проверена мазь «Стизамед». Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь «Стизамед» в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Великий комбинатор на службе в полиции.
8: Спорим, я без корочки узнаю больше, чем ты по своим правилам.
7: «Крот Байо». Премьера детективного сериала. 23 августа в 14:20.

Мурманска до Хабаровска. Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: автосалон.
1: Антикор-сервис. Поможем купить автомобиль или обменяем ваш. Быстро и выгодно. Кондратюка 8. Звоните 66 66 33.

0: Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Мельничная, 134. Запись на тест-драйв 291-911.
1: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
2: Выбирайте время для отдыха, когда, если не сейчас. В санатории имени Карбышева все готово. Оздоровление на инновационном оборудовании и обновленные номера. Отдыхайте с пользой. Звоните 673034. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Нужен склад? Сделаем! Ангар или навес? Смонтируем! Промышленный непылящий пол? И это тоже к нам! Компания СПС. Ангары от 1900 рублей за квадратный метр. Звоните 38-38-04. 38-38-04.
4: Это больше, чем просто стоматология. Это новые возможности для вашей улыбки. Первый в Омске. Центр имплантации и протезирования сети «Улыбка». Записывайтесь на бесплатный стоматологический чекап и диагностику. 90 60 61. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
6: Телефон рекламной службы 53-42-80.
7: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
8: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Мне светло.
9: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад.
8: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
9: Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
10: Мне светло.
11: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
12: Будущее вызывает тревогу. Понять себя, сменить профессию поможет ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Программы по психологическому консультированию. Семейная, детская и кризисная психология. Дистанционное обучение. ВЕИП. Институт психоанализа.рф.
13: Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Минпросвещение определило время на выполнение домашнего задания. Мошенники стали чаще использовать тему поступления в вузы для обмана россиян. Вид из окна, как выяснилось, может значительно влиять на качество сна. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. Минпросвещение определило время на выполнение домашнего задания. Так, нормативы в школах составили от 1,5 до 3,5 часов. Об этом сообщил эксперт Минпросвещения Максим Костенко, пишет РИА Новости. Он отметил, что такие нормативы утверждены Роспотребнадзором. Они дифференцированы с учетом психофизиологических особенностей детей. Эксперт также напомнил, что обучение в первом классе проводится без домашних заданий. Эта норма была закреплена еще в 2021 году приказом профильного ведомства. Ранее глава министерства Сергей Кравцов заявил, что ведомство не планируют отменять домашние задания для школьников, они необходимы для повторения пройденного материала. Мошенники стали активнее использовать махинации с поступлением в вузы для обмана. Так они предлагают закрепить место, ускорить зачисление или оплатить резерв на коммерческом отделении, пишут «Известия». Эксперты предупреждают, что в последние недели приемной кампании аферисты будут использовать страх потерять место и дефицит времени для социальной инженерии. В этом году риски усилились на фоне высокого конкурса. В российских вузах сократили 47 тысяч платных мест, это около 13% от общего количества, а почти 9 тысяч школьников получили 100 баллов по ЕГЭ. На отдельных направлениях ведущих московских вузов конкурс на бюджет превышал 150, а то и 200 человек на место. Вид из окна может значительно повлиять на сон. К такому выводу пришли ученые из университета Осаки. Они проанализировали панорамные снимки Токио и сопоставили их с качеством сна тысячи работающих горожан в возрасте от 40 до 59 лет. И вот оказалось, что плотная городская застройка и деревья под окнами увеличивают продолжительность сна. Объясняется это тем, что высокие здания и обилие зелени формируют субъективное ощущение защищенности и безопасности. Противоположный эффект показали улицы с развитой пешеходной инфраструктурой. Районы с широкими тротуарами и дорожными знаками делают улицы оживленными и многолюдными, в результате чего у жителей снижается чувство уединения, а визуальный и звуковой шум мешают полноценному отдыху. И еще один нюанс. Все это существенно влияет на сон тех, кто живет на нижних этажах. Ну а те, кто живут на 10-м и выше, смотрят поверх деревьев и пешеходов. Для них улица внизу превращается в размытый общий план. На их сон планировка тротуаров и поток незнакомцев практически не влияют.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Реклама на радио Ваня.
1: Катод. Стартеры и генераторы. Кстати, 20 лет уже. В Омске наше новое СТО на 10 лет октября 127. Катод. Стартеры и генераторы.
2: Хороший пуховик – это не вопрос цены. Это вопрос того, где покупать. В меховом дисконте – глобальная ликвидация пуховиков. До конца августа скидки до 70%. От 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscont.ru и по телефону 500-554.
3: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт Евростиль 55 35 33 34 35 33 34 и Ипатанский Денис Сергеевич. ОДРН
4: 56-51-28-016. За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь 3.
5: Осторожно, лето заканчивается.
6: А классные цены в скороходе остаются. Новая коллекция комфортной обуви от 1700 рублей. Магазин «Скороход». Красивые, стильные, удобные модели на любой вкус.
5: Следующая остановка – магазин «Скороход».
6: Во всех районах города.
0: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello? Реклама на радио Ваня.
7: Для слушателей старше 12 лет.
8: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
9: А моим дачницам я привез «Радевит», чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
10: Крем «Радевит Актив». Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
9: «Радевит». В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
11: «Радевит».

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, сегодня, 17 августа, в Омске возможен дождь. Дневная температура плюс 20. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба и будет слабо расти. В ближайшие дни ожидается дождливая пасмурная погода.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: 100 с пробегом. Реклама на радио Ваня.
1: Я вам так скажу. Если дают гарантию 5 лет, ее ведь не просто так дают. Потому что знают, что 150 тысяч отбегает машина, и ничего с ней не случится. Белджи, это же наше, белорусское производство. Оно надежно, как БелАЗ.
2: Все модели Белджи с выгодой до 400 тысяч рублей и с подарками на выбор в Омске в Антикор-сервис. Белорусское качество. Волгоградская 63/1. 69-95-25.
3: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
6: Нужен склад? Сделаем! Ангар или навес? Смонтируем! Промышленный непылящий пол? И это тоже к нам! Компания СПС. Ангары от 1900 рублей за квадратный метр. Звоните 38-38-04. 38-38-04.
7: Фа-фа-фаротека.
8: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
9: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? «Азия Импорт» – ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. «Азия Импорт» – только качественные автомобили. 38-05-28.
10: Я больше не боюсь.
11: Мой стоматолог – самый лучший друг. Приходите, тут классно.
12: Сеть клиник «Улыбка». Стоматология, которая понравится вашему ребенку. 90-60-61.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80. Алло!
15: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
16: Реклама на радио Ваня.
17: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Мне светло.
18: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад.
17: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
18: Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
19: Мне светло.
20: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
21: Ваня, Ваня, Ваня, Ваня. Радио Ваня.

0: и роднее. Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Единый государственный учебник по русскому языку будет бесплатным для всех учеников школ. Работодатель не может уволить сотрудника из-за его возраста. Студия «Союзмультфильм» представит в Европе 4 мультфильма из своей золотой.

0: той коллекции. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Единый государственный учебник по русскому языку будет бесплатным для всех учеников школ. Об этом рассказала советник президента России Елена Ямпольская. По словам советника, регионы закупят книги, после чего передадут их в учебные заведения. Для самих школьников государственные учебники будут бесплатными. Ямпольская подчеркнула, что первыми единый учебник по русскому языку получат обучающиеся в 10 и 11 классах. Этим школьникам книги будут выданы 1 сентября 2027 года. Она также выразила надежду, что к этому сроку будут подготовлены и единые учебники по литературе для 5-6 классов. Советник пояснила, что создание единых учебников является частью политики по формированию единого образовательного пространства в России. При этом речь идет не только о русском языке, а обо всех предметах. Работодатель не может уволить сотрудника из-за его возраста. Это дискриминация. Об этом сообщил депутат Госдумы Дмитрий Свищев в беседе с ТАСС. Если пенсионер добросовестно выполняет свою работу, работодатель не имеет права уволить его по возрасту. Трудовой кодекс один для всех, сказал депутат. Дискриминация по возрасту при установлении условий труда запрещена. Уволить пенсионера можно только на общих основаниях, то есть по соглашению сторон, по собственному желанию, при сокращении штата, в связи с ликвидацией организации или за дисциплинарные проступки, рассказал Свищев. При этом при сокращении штата пенсионеры имеют преимущественное право на оставление на работе. И в завершении выпуска студия «Союзмультфильм» представит в Европе 4 мультфильма из своей золотой коллекции и 10 современных короткометражных фильмов, передает «Интерфакс». Показы пройдут в кинотеатрах, онлайн и в рамках культурно-образовательных программ. Жители Франции и франкоязычных регионов Бельгии и Швейцарии смогут увидеть мультфильмы о Винни-Пухе и про Сидорова Вову. Некоторые картины «Сплюшка» и «Крылья для друга» вошли в сборник для детей от 3 лет. В Испании и Андорре покажут ленты «Одеялка», «Школа елок», «Баба-яга» и «Малышка», а также «Мой друг Тигр» и «Снеговичок». И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
1: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: мультфильм.
1: Всем привет, друзья! Меня зовут Андрей Шмурай. Безумно рад возвращению и очередному свиданию с вами. Надеюсь, что те люди, у которых мой отпуск совпал со своим собственным, тоже отдохнули неплохо. А тем, кто намеревается еще отдохнуть, поскольку бархатный сезон в том числе никто не отменял, конечно же, отличного отдыха. Кстати, друзья, не могу не поделиться. Первый день официального отпуска совпал с замечательной акцией. Я уверен, многие слушатели радио Вани на ней побывали. Я, конечно же, говорю о дискотеке СССР. Да, по-моему, мощно оттянулись. Ледовый просто стоял на ушах. 2 недели прошло, а воспоминания до сих пор не остыли. Лично у меня, хотя я уверен, очень многие меня поддержат. Прямо сейчас, да-да-да, традицию нарушать не станем. Конечно же, друзья, сыграем в угадай фильм. Правила не изменились. Я, как всегда, включу отрывок из известной кинокартины. Как только вспомните ее название, набирайте наш телефонный номер 325-696, код города 812. Сегодня у нас очень душевная российская картина. Я бы с высоты прожитых лет сказал, из недавно вышедших. Давайте послушаем.
0: Угадай фильм.
2: 47.
3: Правильно.
2: 63.
3: Правильно. А здесь?
2: 5.
3: Еще раз.
2: 5.
3: Ничего не смущает?
2: 105. Не финты.
3: Прикинь. Все, ошибся, дальше пешком, как договаривались.
1: Конечно же, многие вспомнили эту картину и, соответственно, ее название. Если это так, звоните 325-696, код города 812. Что же подарим мы победителю нашей игры? 2 билета на спектакль «Чудаки» от Петербургского экспериментального театра ПЭТ, который пройдет 23 августа в помещении ДК «Выборгский». Всем удачи, звоните!
0: Угадай фильм на радио Ваня. Ваня, радио Ваня.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Медмастер 55».
2: По данным синоптиков, сегодня, 17 августа, в Омске возможен дождь. Дневная температура – плюс 20. Атмосферное давление – 745 миллиметров ртутного столба и будет слабо расти. В ближайшие дни ожидается дождливая пасмурная погода.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Для окрошки бутерброда. Колбаса всегда важна. И не важно время года, всем она всегда нужна.
5: В мясной лавке «Сибирские колбасы» скидка до 20% на колбасу. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
3: Реклама на радио «Ваня». Меховой салон «Магдана» приглашает вас в мир настоящей роскоши. Норковые шубы безупречного качества, редкие коллекции из аргентинской лисы и новинки по доступной цене. Меховой салон «Магдана» не про моду, а про стиль, который остается с вами. «Континент-2», первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
6: Внимание, Омск! Грандиозное открытие нового Мегахенд. 22 августа в 10:00 Пушкина 59, Казачья Слобода, первый этаж. Брендовые вещи, выгодные цены и подарки всем покупателям. Ждем вас в Мегахенд.
7: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы канцтовары покупай.
8: Большой выбор товаров: тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
9: В Доброцене выгодные цены.
10: Быть на стиле просто, когда рядом «Рафаэль». Новая коллекция стильной обуви уже ждет вас в магазинах «Рафаэль». Большое поступление моделей, классика или спорт. Выбор за вами. Приятные цены. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. «Континент-2», первый этаж, и «Маяк-1», третий этаж.
3: Телефон рекламной службы 53 42 80. Алло! Реклама.
11: Для слушателей старше 12 лет.
12: Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм» в аптеках и на маркетплейсах.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Будущее вызывает тревогу. Понять себя, сменить профессию поможет ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Программы по психологическому консультированию. Семейная, детская и кризисная психология. Дистанционное обучение. ВЕИП. Институт психоанализа.рф.

0: фильм.
1: Ну что, друзья мои, настало время подвести итоги нашей игры «Угадай фильм». Очень приятно, что за время моего двухнедельного отсутствия навыки не утрачены. По-прежнему слушатели и слушательницы радио «Ваня» знают и любят наше российское кино. Дозвонилась к нам сегодня Екатерина. Здравствуйте.
2: Да, здравствуйте.
1: Приятно слышать вас, Екатерина. Прежде чем вы скажете название этой чудесной картины, давайте еще раз отрывок послушаем.
3: 47.
4: Правильно.
3: 63.
4: Правильно. А здесь?
3: 5.
4: Еще раз.
3: 5.
4: 5? Ничего не смущает?
3: 105. Не финты.
4: Прикинь. Все, ошибся, дальше пешком, как договаривались.
1: Итак, Екатерина, как же называется этот фильм?
2: Фильм называется «Батя». Фильм выпустился в 21 году.
0: Угадал!
1: Ух ты! Даже дату запомнили. А в 25-м, соответственно, вышел «Батя 2». А да. Вам какая больше картина понравилась?
2: Наверное, первый фильм лучше.
1: А первый почему-то всегда лучше. Владимир Вдовиченко, кстати, сыграл главную роль того самого «Бати». Ему 55 стукнуло накануне 13 августа, так что мы его все от всей души поздравляем. А скажите, Екатерина, а вы последний раз когда в кино были?
2: Ой, очень-очень давно, если честно.
1: То есть не припомните. Хорошо, а в театре?
2: В театре вообще недавно. Еще даже умудрилась поиграть.
1: Поиграть — это вы что имеете в виду?
2: Есть любительские театры, которые ставят спектакли. Вот в них я играю.
1: Ой, какая прелесть. А кого играли, Екатерина?
2: Я играла маму.
1: Значит, те события, которые происходили в фильме «Батя», вам близки?
2: Конечно.
1: А скажите, вы уже отдохнули этим летом?
2: Нет, к сожалению, еще не получилось. Как раз, наверное, получится в бархатный сезон.
1: Ой, здорово. Хорошего отдыха вам. И, кстати, недавно вы побывали в театре и даже сыграли одну из ролей. Придется повторить, потому что вам в подарок, Екатерина, 2 билета на спектакль «Чудаки» от Петербургского экспериментального театра ПЭТ. Любовный треугольник, обаятельные интеллигенты и история, в которой каждый делает свой выбор. Спектакль «Чудаки» 23 августа, ДК «Выборгский». Начало, уточняю, это важно, 18:00. Не перепутайте. Екатерина, еще раз наши поздравления. Можете поприветствовать кого хотите.
2: Хочу передать большой привет своим детям, которые живут в Санкт-Петербурге, и думаю, что им очень понравится ваш спектакль. Ну, то есть спектакль, на который вы дарите пригласительные билеты.
1: Я ничуть не сомневаюсь, они вам потом расскажут, а вы уж нам как-нибудь сообщите об их впечатлениях.
2: Да, конечно. Спасибо большое.
1: Спасибо, Екатерина. Хорошего дня.
2: Спасибо. До свидания.
0: Угадай фильм на радио «Ваня». Это не шутки. Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: Реклама на радио Баня.
1: Нужен склад? Сделаем! Ангар или навес? Смонтируем! Промышленный непылящий пол? И это тоже к нам! Компания СПС. Ангары от 1900 рублей за квадратный метр. Звоните 38-38-04. 38-38-04.
2: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
3: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
4: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас.
5: Сибирская медиагруппа. Реклама на радио.
4: Это просто, выгодно и быстро.
6: Телефон рекламной службы 53 42 80.
7: Реклама на радио Ваня.
8: Для слушателей старше 12 лет.
9: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
10: Школьная дискотека. Дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
11: 12+.
10: Ваня. Радио Ваня.
12: Снегирь.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Всем привет, друзья! Хочу похвастаться, у меня и не только у меня сегодня праздник, а у всех, кто владеет черными котами. Такой праздник, друзья! День благодарности черным котам отмечается именно 17 августа. Этот праздник призван развеять миф, окружающий черный кошек, и призывает людей осознать, что количество любви, которое может дать владельцам домашняя кошка, никак не зависит от цвета ее шубки. О черных котах поговорим сегодня.
0: Пятое место.
1: Дату праздника выбрали не случайно. Все дело в том, что в этот день, в 1843 году, в американской газете вышло произведение Эдгара Аллана По «Черный кот». Кстати, крайне мрачное произведение, где животное мстит своему хозяину за убийство.
0: Четвертое место.
1: В природе черный окрас дает огромное преимущество. Ночью такая кошка почти невидима, что делает ее идеальной для охоты. Представьте себе дикого хищника, который сливается с тенью и молниеносно нападает на добычу. Кстати, эта же особенность делает черных кошек менее заметными на дорогах. Поэтому владельцам важно быть особенно внимательными, если питомец гуляет на улице.
0: Третье место.
1: В Японии черные кошки приносят удачу, а их присутствие в доме считается символом богатства и счастья. В Шотландии увидеть черную кошку на пороге дома к скорому благополучию. А вот в некоторых странах Европы средневековья их связывали с ведьмами, что обернулось множеством суеверий.
0: Второе место.
1: Черные кошки часто обладают яркими контрастными глазами – желтыми, зелеными, медовыми. Этот эффект особенно заметен на фоне их темной шерсти. Кстати, говорят, что их взгляд способен гипнотизировать. Это, конечно, шутка, но попробуйте встретиться глазами с черной кошкой, и вы точно почувствуете ее особую энергию.
0: Первое место.
1: В Древнем Египте черные кошки олицетворяли богиню Бастет и считались священными, а в культуре кино и литературы черные кошки часто становятся символами магии и загадочности. Вспомните хотя бы Салема и Сабрины или Багиру из книги «Джунглей». Они всегда были не просто персонажами, а отражением чего-то таинственного и мощного.
0: Великолепная пятерка. От Мурманска до Хабаровска. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Нормативы времени на выполнение домашних заданий в школах составляют от 1,5 до 3,5 часов в день. Перенос введения электронных медкнижек может быть связан с текущими проблемами с интернетом. Для многих россиян работа давно стала главным местом для нетворкинга и поиска друзей. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Утвержденные Роспотребнадзором нормативы времени на выполнение домашних заданий в школах составляют от 1,5 до 3,5 часов в день, в зависимости от класса. Об этом сообщил РИА Новости эксперт Минпросвещения Максим Костенко. По его словам, ученикам 2-3 классов рекомендуется тратить на домашнюю работу не более 1,5 часов, 4-5 до 2 часов, 6-8 до 2,5, а 9-11 до 3,5 часов. При этом отмечаем предельные 3,5 часа.

0: полчаса – это крайняя граница, а не ориентир для ежедневной работы», – сказал Костенко. Он напомнил, что первоклассники полностью освобождены от домашних заданий. Перенос введения электронных медицинских книжек на замену обычным может быть связан с текущими проблемами с интернетом, так как все подобные сервисы зависят от бесперебойного интернета, считает председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Хотя пока это откладывается, в будущем изменения неизбежны, причем они будут удобны для пациентов, подчеркнул он. Плюс в том, что электронная медицинская книжка всегда с собой, точно так же, как паспорт и права в госуслугах, подчеркнул депутат. Когда есть электронные носители, можно более свободно пользоваться этими данными и самому, и контролирующим органам. И в завершении выпуска. Для многих россиян работа давно стала главным местом для нетворкинга и поиска друзей, хотя токсичные привычки коллег по-прежнему остаются серьезной проблемой. Это показало исследование Level Group, с результатами которого ознакомилась газета.ру. Больше половины россиян считает коллег своим близким кругом общения, а для многих из них сослуживцы уже стали однозначной заменой старым друзьям. В то же время каждый шестой сотрудник принципиально держит дистанцию, воспринимая коллег исключительно как рабочий контакт и не желая переносить эти отношения в личную жизнь. Остальные респонденты стараются соблюдать баланс, предпочитая все-таки искать компанию по интересам за пределами офиса. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
1: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Ваня. Радио Ваня.
1: Привет, знакомьтесь, это моя девушка Ксюша.
2: Здравствуйте, Ксения.
3: Привет, классно выглядишь.
2: Я знаю, спасибо.
1: А как дела? Что нового? Что расскажешь?
2: Что расскажу?

0: 7 в Антикорсервис. Звоните 532-555.
1: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
2: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь, 3.
3: За улыбкой поскорей приходите в «Акварель». Современная стоматология по честным ценам. До конца сентября акция. Имплантация 30 тысяч. Комплексная чистка зубов 4 тысячи. Центр инновационной стоматологии «Акварель». Звездова 132, корпус 1. Звоните 33-62-33. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Хороший пуховик – это не вопрос цены. Это вопрос того, где покупать. В меховом дисконте глобальная ликвидация пуховиков. До конца августа скидки до 70%. От 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», 3 этаж. Подробности на сайте mechdiscont.ru и по телефону 500-554.
5: Выбирайте время для отдыха, когда, если не сейчас. В санатории имени Карбышева все готово. Оздоровление на инновационном оборудовании и обновленные номера. Отдыхайте с пользой. Звоните 67-30-34. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Осторожно, лето заканчивается.
7: А классные цены в скороходе остаются. Новая коллекция комфортной обуви от 1700 рублей. Магазин «Скороход». Красивые, стильные, удобные модели на любой вкус.
6: Следующая остановка – магазин «Скороход».
7: Во всех районах города.
8: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
9: Доставка на работу и обратно.
8: Это «Продо-птицефабрика Сибирь». Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
10: Нужен качественный бетон, пескобетон, растворы, керамзитоблоки или тротуарная плитка? Обращайтесь в компанию «Бетонир». 38 10 48.
11: 38 10 48.
12: Телефон рекламной службы 53 42 80.
13: Hello? Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
14: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство. Гель Азудол. Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель Азудол ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Радио.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Привет, друзья! Сегодня на вечер хочу порекомендовать вам к просмотру комедийную драму и местами даже триллер под названием «Север ада». Главные роли в этой картине исполнили и, по-моему, чудесно Патрик Уилсон и Кэтрин Хайгл. Здесь речь идет об одержимости. Знакомая ситуация. Я, конечно, говорю о классических голливудских триллерах. Соблазнительная и интригующая девушка, новая сотрудница компании, становится настоящей проблемой для главного героя, который женат, вы знаете, как раз на одержимой женщине, которая пытается контролировать его целиком и полностью. Да, друзья мои, здесь присутствуют как драматические ситуации, так и те, которые иногда пугают. Но вы знаете, порой герои выкидывают что-то действительно живое и даже уморительно смешное, что, конечно, не характерно для жанра триллер. В общем и целом, фильм получился удачным и очень смешным. Наверное, благодаря, первое, грамотному сценарию и, конечно же, благодаря потрясающей актерской игре. Лично мне давно уже не было так смешно. Кино на вечер. «Север ада». Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине. Ваня. Радио Ваня.

0: со всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! Если бы данное происшествие случилось в Австралии, никто бы не удивился, потому что там этих животных просто пруд-пруди. Но дело-то было в США, а конкретно в штате Миссури. Животное по кличке Руфус стало источником множества впечатлений для местных жителей. Речь идет не о коала. Речь идет, ну, конечно же, о кенгуру, они еще те беглецы. Руфус, так зовут животное, удрал в очередной раз от своих хозяев. Вообще, они считают, что он какой-то непревзойденный мастер побегов. И вот, как я уже сказал, в штате Миссури это животное является редкостью, и многие видели его то там, то сям. Ну и, конечно же, какие-то документальные свидетельства его присутствия были запечатлены. Ну вот ведь какая штука. Многие его видели, но поймать не удавалось до определенного времени никому, даже полицейским. До тех пор, пока какой-то мужчина, уж не знаю каким способом, но задержал беглеца на своей территории до приезда его владельцев. При виде своих хозяев Руфус обрадовался и пребывал в таком, вы знаете, бодром, приподнятом настроении. Так что с возвращением домой. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские. Радио Ваня. Радио Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Посмотри ты вся на пружинках, и сердце замерзает, как снежинка. Даже не открыв его картинки, вся уже дрожишь изнутри.

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, сегодня, 17 августа, в Омске возможен дождь. Дневная температура плюс 20. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба и будет слабо расти. В ближайшие дни ожидается дождливая пасмурная погода.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: пробегом. Реклама на радио Ваня.
1: Картошку на бананы мы никогда не променяем. И не ждите. А вот что касается импортозамещения, то у нас тут козырь имеется. Белджи. Седаны-кроссоверы собираются у нас, в Беларуси. Наше, а значит, надежное.
2: В «Антикорсервис» Белджи и для батьки, и для мамки, и для сына. С выгодой и подарками. «Антикорсервис». Волгоградская, 63/1. 69-95-25.

0: Действуйте. Омское юридическое бюро. Валиханова 6. Действуйте.
1: Банкротство вовлечен в негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Твой ребенок не выпускает из рук телефон, не отходит от компьютера? Запиши его в школу телевидения. Начни бесплатно. Звони 506-001. 506-001.

0: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
1: Это больше, чем просто стоматология. Это новые возможности для вашей улыбки. Первый в Омске. Центр имплантации и протезирования сети «Улыбка». Записывайтесь на бесплатный стоматологический чекап и диагностику. 90 60 61. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Нужен склад? Сделаем! Ангар или навес? Смонтируем! Промышленный непылящий пол? И это тоже к нам! Компания СПС. Ангары от 1900 рублей за квадратный метр. Звоните 38-38-04. 38-38-04.
3: Шубы! Шубкин дом! На Маркса 8!
4: Телефон рекламной службы 53-42-80. Алло! Реклама.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Великий комбинатор на службе в полиции.
7: Спорим, я без корочки узнаю больше, чем ты по своим правилам.
6: Крот Байон. Премьера детективного сериала 23 августа в 14:20 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
8: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
9: 12+.
8: Йоган, Йен, Жуан, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Митмастер 55».
2: По данным синоптиков, сегодня, 17 августа, в Омске возможен дождь. Дневная температура – плюс 20. Атмосферное давление – 745 миллиметров ртутного столба и будет слабо расти. В ближайшие дни ожидается дождливая пасмурная погода.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: С мясной лавкой «Сибколбасы» гриль-сезон мы продолжаем. Скидки, акции на мясо. Вместе вкусно отдыхаем.
5: В мясной лавке «Сибирские колбасы» скидка до 30% на колбаски и мясо для жарки. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
3: Реклама на радио «Ваня».

0: Наш автосалон.
1: Антикор-сервис. Поможем продать ваш автомобиль быстро и выгодно. Пригоняйте на Кондратюка 8. Звоните 66 66 33.
2: Фудгарден представляет.

0: Food Garden.
1: Катод. Стартеры и генераторы. Минус 20% до конца лета на наше СТО. 10 лет октября, 127. Катод. Стартеры и генераторы.
2: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы канцтовары покупай!
3: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
4: В Доброцене выгодные цены.
5: Меховой салон «Магдана» приглашает вас в мир настоящей роскоши. Норковые шубы безупречного качества. Редкие коллекции из аргентинской лисы и новинки по доступной цене. Меховой салон «Магдана» не про моду, а про стиль, который остается с вами. «Континент-2», первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
6: Быть на стиле просто, когда рядом «Рафаэль». Новая коллекция стильной обуви уже ждет вас в магазинах «Рафаэль». Большое поступление моделей «Классика» или «Спорт». Выбор за вами. Приятные цены. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. «Континент-2», первый этаж, и «Маяк-1», третий этаж.
7: Телефон рекламной службы 53

0: нужен, нужен еще.
1: Один за всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня. Звездный час.
2: Всем привет и кое-что из звездных новостей. Певица Анна Семенович и ее возлюбленный бизнесмен Денис Шрейер продолжают европейское турне, наслаждаясь отдыхом в Италии. После посещения Германии пара приехала во Флоренцию. Семенович поделилась в блоге с подписчиками впечатлениями, отметив, что эта поездка стала для нее маленькой сказкой для двоих. Итальянские каникулы являются продолжением их путешествия, которое началось в Германии. Ранее пара провела несколько дней во Франкфурте и Баден-Бадене. Известно, что родители бизнесмена проживают во Франкфурте, и Анна поддерживает с ними теплые отношения. Отношения Семенович и Шрейера постепенно движутся к свадьбе. Ой, поскорей бы уже. Весной певица сообщила, что Денис официально завершил бракоразводный процесс в Германии. Сама Анна уже обсуждала свои представления об идеальном свадебном наряде, отмечая, что с возрастом ее предпочтения изменились от пышной юбки к более удобному и лаконичному платью. Однако официального предложения от жениха Анна пока не получила. Будем надеяться, что пока.
1: Звездный час. Радио Ваня. Лето.

0: 5 за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет и кое-что из звездных новостей. Поклонники франшизы «Пираты Карибского моря» получили обнадеживающие новости. Актер Джонни Депп может вновь примерить на себя образ капитана Джека Воробья. Продюсер серии Джерри Брукхаймер подтвердил в интервью изданию Deadline, что ведутся переговоры с актером о его участии в шестой части культовой саги. Брукхаймер отметил, что команда активно работает над сценарием и выразил надежду на успешное достижение соглашения с Деппом. Еще в августе 2025 года продюсер заявлял, что шестой фильм задуман как полный перезапуск франшизы, и тогда же он выражал заинтересованность в возвращении Джонни Деппа в проект. Помимо него, к франшизе не прочь вернуться и Орландо Блум, исполнитель роли Уилла Тернера. К большому сожалению, об участии Киры Найтли ничего не сообщается. А жаль.
0: Звездный час. От Мурманска до Хабаровска. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Здравствуйте. Омское юридическое бюро. Валиханова 6. Здравствуйте.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Хочешь свой дом, но участка нет?
3: В Евростиле знают ответ.
2: Нет накоплений на первый взнос?
3: ИП Танский решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
2: Евростиль. Заезжай и живи.
3: Звони 35-33-34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38-05-28.
5: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80. Алло! Ваня! Радио Ваня!

0: Реклама на радио Ваня.
1: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы канцтовары покупай!
2: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
3: В Доброцене выгодные цены.
4: Внимание, Омск! Грандиозное открытие нового Мегахенд. 22 августа в 10:00, Пушкина 59, Казачья Слобода, первый этаж. Брендовые вещи, выгодные цены и подарки всем покупателям. Ждем вас в Мегахенд.
5: Они услышат, даже не сомневайся, обязательно услышат.
6: Ваши клиенты на одной с вами волне. На радио волне.
7: Сибирская медиагруппа. Эффективно, быстро и по разумной цене.
0: Телефон рекламной службы 53 42 80.

0: Впереди за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Всем привет, друзья! Хочу похвастаться, у меня и не только у меня сегодня праздник, а у всех, кто владеет черными котами. Такой праздник, друзья! День благодарности черным котам отмечается именно 17 августа. Этот праздник призван развеять миф, окружающий черный кошек, и призывает людей осознать, что количество любви, которое может дать владельцам домашняя кошка, никак не зависит от цвета ее шубки. О черных котах поговорим сегодня.
0: Пятое место.
1: Дату праздника выбрали не случайно. Все дело в том, что в этот день, в 1843 году, в американской газете вышло произведение Эдгара Аллана По «Черный кот». Кстати, крайне мрачное произведение, где животное мстит своему хозяину за убийство.
0: Четвертое место.
1: В природе черный окрас дает огромное преимущество. Ночью такая кошка почти невидима, что делает ее идеальной для охоты. Представьте себе дикого хищника, который сливается с тенью и молниеносно нападает на добычу. Кстати, эта же особенность делает черных кошек менее заметными на дорогах. Поэтому владельцам важно быть особенно внимательными, если питомец гуляет на улице.
0: Третье место.
1: В Японии черные кошки приносят удачу, а их присутствие в доме считается символом богатства и счастья. В Шотландии увидеть черную кошку на пороге дома к скорому благополучию. А вот в некоторых странах Европы средневековья их связывали с ведьмами, что обернулось множеством суеверий.
0: Второе место.
1: Черные кошки часто обладают яркими контрастными глазами – желтыми, зелеными, медовыми. Этот эффект особенно заметен на фоне их темной шерсти. Кстати, говорят, что их взгляд способен гипнотизировать. Это, конечно, шутка, но попробуйте встретиться глазами с черной кошкой, и вы точно почувствуете ее особую энергию.
0: Первое место.
1: В Древнем Египте черные кошки олицетворяли богиню Бастет и считались священными, а в культуре кино и литературе черные кошки часто становятся символами магии и загадочности. Вспомните хотя бы Салема и Сабрины или Багиру из «Книги джунглей». Они всегда были не просто персонажами, а отражением чего-то таинственного и мощного.
0: Великолепная пятерка. Радио

0: Один за всех. Признайся, что любишь. Любишь. Ушами. Радио Ваня. Одинокий шмурай.
1: Одинокий шмурай.
2: Всем привет, друзья, и это наша рубрика «Об отношениях». Сегодня хочу рассказать вам об отношениях в одной звездной паре. В новом интервью актер Владимир Вдовиченков поделился размышлениями о браке с Еленой Лядовой. Артист признался, что именно супруга задает направление в их семье благодаря аналитическому складу ума. Напомним, что звездная пара состоит в браке с 2015 года и крайне редко комментирует личную жизнь. И вот недавно 45-летняя Лядова даже отказалась появиться в документальном фильме, приуроченном к 55-летнему юбилею мужа. «Я готов отдаться на растерзание, а она нет», так актер описал авторам картины их разницу в отношении к публичности. По словам Владимира, он и Елена удачно дополняют друг друга благодаря разному складу мышления. «Я вижу стратегически главное, а она другое. Она всегда подскажет, всегда направит, всегда скажет, как лучше сделать. У нее IQ более 175, поэтому не стыдно признаться в том, что она у нас мозг», — рассказал артист. Кстати, плотный съемочный график нередко разлучает супругов, но их обоих устраивает такая ситуация. «Мы выбрали эту профессию, мы знаем ее издержки», — объяснил Вдовиченков. Актер подчеркнул, что подобные разлуки пара воспринимает спокойно благодаря взаимному доверию. А это, друзья мои, я считаю, практически главное в каждом счастливом браке. Доверяйте друг другу, любите друг друга и не будьте одинокими.
0: Одинокий

0: Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Телефон рекламной службы 53 42 80. Реклама на радио Ваня.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Школьная дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
4: 12+.

0: От Мурманска до Хабаровска. Радио Фаня. Ближе и роднее.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай

0: Реклама на радио Ваня.
1: Внимание, Омск! Грандиозное открытие нового Мегахенд. 22 августа в 10:00 Пушкина 59, Казачья Слобода, первый этаж. Брендовые вещи, выгодные цены и подарки всем покупателям. Ждем вас в Мегахенд.
2: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы концтовары покупай.
3: Большой выбор товаров: тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
4: В Доброцене выгодные цены.
0: Телефон рекламной службы 53 42 80.

0: давим на всю. И соседи не спят.
1: Кто под нами внизу, простите меня.
0: Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Привет, друзья! Сегодня на вечер хочу порекомендовать вам к просмотру комедийную драму и местами даже триллер под названием «Север ада». Главные роли в этой картине исполнили и, по-моему, чудесно, Патрик Уилсон и Кэтрин Хайгл. Здесь речь идет об одержимости. Знакомая ситуация. Я, конечно, говорю о классических голливудских триллерах. Соблазнительная и интригующая девушка, новая сотрудница компании, становится настоящей проблемой для главного героя, который женат, вы знаете, как раз на одержимой женщине, которая пытается контролировать его целиком и полностью. Да, друзья мои, здесь присутствуют как драматические ситуации, так и те, которые иногда пугают. Но вы знаете, порой герои выкидывают что-то действительно живое и даже уморительно смешное, что, конечно, не характерно для жанра триллер. В общем и целом, фильм получился удачным и очень смешным. Наверное, благодаря, первое, грамотному сценарию и, конечно же, благодаря потрясающей актерской игре. Лично мне давно уже не было так смешно. Кино на вечер. «Север ада». Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине. Ваня. Радио Ваня.

Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем, назло ветрам, в небо.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! Если бы данное происшествие случилось в Австралии, никто бы не удивился, потому что там этих животных просто пруд-пруди. Но дело-то было в США, а конкретно в штате Миссури. Животное по кличке Руфус стало источником множества впечатлений для местных жителей. Речь идет не о коала. Речь идет, ну, конечно же, о кенгуру, они еще те беглецы. Руфус, так зовут животное, удрал в очередной раз от своих хозяев. Вообще, они считают, что он какой-то непревзойденный мастер побегов. И вот, как я уже сказал, в штате Миссури это животное является редкостью, и многие видели его то там, то сям. Ну и, конечно же, какие-то документальные свидетельства его присутствия были запечатлены. Ну вот ведь какая штука. Многие его видели, но поймать не удавалось до определенного времени никому, даже полицейским. До тех пор, пока какой-то мужчина, уж не знаю каким способом, но задержал беглеца на своей территории до приезда его владельцев. При виде своих хозяев Руфус обрадовался и пребывал в таком, вы знаете, бодром, приподнятом настроении. Так что с возвращением домой. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские. Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

солнышко в руках. Радио Фаня. Ближе и роднее.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Лето! Чувство через край! Радио Ваня!

0: Время истекает внутри, сердце умоляет, прости, я прощаю. Пламя догорает, хочешь, и его забери.
1: От Мурманска до Хабаровска. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
1: Я хочу быть еще ближе.
0: Радио Ваня.

что люди, поезда, в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

0: Радио Ваня. Лето. Отпуск. Красота.
1: Читаю на заборе. Приехали диджеи. Играю специально для продвинутых парней.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Все, что ты любишь. «Радио Ваня». Ближе и роднее.

0: если хочешь остаться, останься просто так.
1: Пусть тебе приснятся сны о теплых берегах.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Радио

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС 77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

если сгорим, давай гореть красиво. Знаешь, тебе спасибо за этот пожар между

0: Радио Ваня.
1: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

Порой мне так хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой навсегда.

0: радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем. Шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том,

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня!
0: Радио Ваня!

0: все, что ты любишь. На радио Ваня.
1: Дружка моя, я по тебе скучаю. Района, квартала.
2: Мы поехали плясать. Ждет такси у кафе.
0: Все, что любишь. И яркие новинки. Ник Роуз. Аста ла виста.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС 77 48 187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: Твори добро на всей земле.
1: Твори добро другим во благо.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Из блокнота.

и дотла сжигаются совместные альбомы. Только вот привычка, ты к нему как птичка, позовет, и ты опять сорвешься по-любому.

0: Анита, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.
1: О чем твои мысли, когда ты молчишь? Когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет? Да ты что-то знаешь, но это не все.

на лестнице. Если же нам двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами. Неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно. Кажется.